0: Rádio Hana.
1: Přejeme večer na jedničku.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.